Четвертая эпоха, наша эпоха, в которой мы живем, называется «Железный век». Эта эпоха началась 18 февраля 3102 года до нашей эры. Все точно. И продлится, ну то есть она длится чуть больше 5100 лет уже. И она всего продлится 432 тысячи лет. Не так много. Вот именно в этот момент, по истечении 400 тысяч 302 лет, и будет частичное уничтожение жизни во Вселенной. О чем

нам предсказывали в этом году. Небольшая разница всего. Я вам расскажу, как это происходит. Вселенная имеет форму шара, и наполовину она заполнена водой Вселенной. Ну, первым элементом воды наполовину заполнена. А остальная половина состоит из 14 галактик, которые расположены одна на другой. Причем 7 из этих галактик являются низшими планетами, то есть адскими. А 8-я по счету – это та галактика, в которой мы живем. То есть это называется средние планеты, то есть мы живем чуть ниже середины Вселенной, и поэтому у нас счастье чуть меньше, чем страдания в жизни. Когда кто-то живет посередине Вселенной, у него счастье и страдания одинаково, на высших планетах страданий меньше, и на самых высших планетах страданий вообще нет. Веды определяют, объясняют, что во Вселенной первого элемента Земли очень много внизу. Он тяжелый. И страдания фактически, они связаны с накоплением первоэлемента Земли в тонком теле. То есть грехи – это тяжелая вещь. И человек, когда нагрешил, он чувствует, что ему тяжело жить стало. Ну, фактически тяжесть. Тяжесть чувствует в жизни. Ему тяжело, тяжесть. Ну, то есть наверху, в самом верху Вселенной, даже первоэлемента воздуха нет. Там нет движения, там одно только счастье. Там все пребывают в счастье. Это высшие планеты самой Вселенной. И начиная где-то с 4-5 уровня над нами, уже нет грубого тела. Все живут в тонких телах. А по мере продвижения вверх грубое тело истончается. Оно становится более жидким. Вернее, более огненным, а не более жидким. Сначала более жидким. У нас много первоэлемента Земли. Там больше воды, потом больше огня становится первоэлемента. И потом дальше уже воздушные тела из первоэлемента воздуха. И потом уже только один эфир. В нашей Вселенной веды описывают 33 миллиона менеджеров Вселенной. Те, кто управляют Вселенной. 33 миллиона. Количество равное жителям, чуть меньше жителей Калькутты. 40 миллионов в Калькутте живет. Управляют всей Вселенной. Не так много. Наша Вселенная считается небольшой, по данным ведических знаний. По сравнению с остальными Вселенными. Вам перечислить название галактик? Самое высшее называется Сатья-Лока. Сатья означает истина или святость. Ну, то есть галактика святости. Самое высшее, на высшей, выше всего. Тапа-Лока на втором уровне. Тапа означает аскеза или ситха-лога. Ситха означает способности. На этом уровне живут ситхи, то есть живые существа, обладающие сверхспособностями. Они, например, могут летать по желанию на любую планету материального мира. Перемещаться. У них нет ограничений. У всех остальных...

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стол.

стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Как перестроить отношения из гражданских в официальные супружеские? Спасибо. Теперь вариант только один. Назначайте строгую дату. Либо в ЗАГС, либо прощай. Мы должны решиться. Ради детей, ради будущего, ради хорошей судьбы, ради хорошей кармы наших детей, ради нашего честного, так сказать, вида. Мы должны дать время на подумать. Время дается всегда, но человек должен точно знать. Перед ним стоит выбор. Жить без выбора нельзя. Когда человек живет без выбора, он просто наслаждается жизнью, ни за что не отвечает. Поэтому обычно в задачу женщины входит ставить временные рамки. Потому что мужчинам хорошо без времени. Им чем все дольше тянется, тем лучше. Они такие, знаете, коты. То есть ему тарелку молока приносят, он ест тарелку, все, и потом спит целый день. То есть у него такая жизнь кота. А рожать-то женщине, а чтобы нормально родить, нужно быть зарегистрированных в взаимоотношениях. А иначе будут большие неприятности потом. И тонкого, и грубого плана. Поэтому можете поговорить с любым юристом, он вам расскажет, как это грустно, когда развод происходит, отношения рвутся, а ничем не докажешь потом уже ничего. Очень много неприятностей, проблем. То есть дети должны рождаться в законных отношениях. В законных отношениях, иначе это незаконно рожденные дети. Поэтому мы не будем сейчас говорить про незаконно рожденных детей. Мы уже о них вчера с вами разговаривали, какие это проблемы. То есть это дети, рожденные, скажем так, без вот этой ответственности. А когда ребенок рожден без ответственности, он сам будет безответственным. Это тоже плохая наследственность. Так что ставьте временные рамки, они должны быть всегда. Мы живем в мире времени, время нас дисциплинирует. Меня тоже время сейчас дисциплинирует, поэтому я, видите, должен очень строго в это время уложиться. Поэтому не могу слишком долго рассказывать. Сам принцип вы должны понять. Поэтому от женщины многое зависит во взаимоотношениях. Держите время в своих руках, потому что для женщины время быстрее утекает, чем для мужчины. Так что не теряйте время даром. Для женщины нужно вовремя родить, вовремя выйти замуж, вовремя повоспитывать внуков. Потому что она больше завязана на природу, на время, чем мужчина. У мужчины такое вечное состояние вот этого мартовского кота, поэтому ему проще жить в этом плане. Поэтому его нужно ставить в рамки, иначе сам он никогда эти рамки не поставит. И реально будете, так сказать, в проигрыше, именно женщина будет в проигрыше, не мужчина. Мужчина просто живет себе и живет, так что ему это удобнее. То есть гражданские отношения выгодны мужчине, женщине они абсолютно не выгодны. Так что она и должна за этим следить. Не идти на поводу этой концепции, что поживем, поймем друг друга и потом создадим семью. Нет, так не пройдет эта идея. Потом будут большие неприятности, и вот вы уже с ними столкнулись. Так что пока еще не поздно, полтора года еще немного. Может быть, но любовь еще не ушла, и поэтому вы успеете создать семью. Так что торопитесь, время пришло. Он должен удивиться тому, с чем вы вернетесь с этого семинара. Не говорите ему, что я это сказал. От греха подальше. Потому что я ему испортил жизнь этой рекомендацией. Его удобную, теплую, вкусную, спокойную и безответственную жизнь. То есть женщина должна очень четко держаться за свой план. Женщина без плана, она становится такой эксплуатируемой. У женщины должен быть план. И она должна ему следовать. И план-то должен быть разумный. Так что не давайте мужчинам сломать ваш план на счастливую семейную жизнь. Иначе потом придется пожинать эти грустные плоды.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

тетя, племянник. У этого мальчика родители умерли рано. Остался он сиротой. И взял его тетя, усыновила. Она очень боялась его будущего. Нет родителей, понимаете? Травма ребенка, горе. Надо беречь чего? Надо защищать, надо заботиться о нем. И он таким образом, она ему все позволяла. Решала все его проблемы. Очень активно участвовал в его жизни. Ребенок стал хулиганить. Его хотели наказать. Но пришла тетя и сказала, подождите, что же вы наказываете сироту? Вы знаете, у него родители нет. Он несчастный ребенок. Как вы можете руку поднимать? Она стояла, убила. Ну, так и продолжал хулиганить. Он подрос, стал драться. Нож себе уже приобрел, оружие какое-то. Сказали, тетушка, посмотрите на вашу племянник. Опасные игры. Он стал уже хулиганом. Вот там где-то уже подворовывают, мы слышали уже там какие-то вещи криминальные. Да что же вы не понимаете, ну сирота же. Не можете простить что-либо. Надо любить таких детей. И вот он наконец решил убийство. Ну и тогда уж приговор. Виселица. Смертная казнь. Ну, в прошлом так было. Вот он стоит на эшафоте, приговоры постучали. Но у вас есть еще минута времени, чтобы что-то сказать своим родственникам, если хотите. Перед исполнением приговора. Сказал, да, я хочу что-то сказать на ухо своей тете. И тетя рыдающая шла на к этому эшафоту, причитала, бедный сирота, несчастный сирота, помилуйте его, пожалуйста. И поставил свое ухо. Этот человек схватил ее ухо, зубами оторвал. Толпа ахнула, боже мой, да что ж за монстр такой? Он всю жизнь хулиганил, творил какие-то злодеяния, тут еще перед смертью, да? И насытился. Но он сказал, вот то, что я сейчас стою на этом эшафоте, это ее воспитание. Вот в чем опасность таких отношений. Это такая жестокая история, но знаете, почему я привожу? Ко мне подходило много уже таких матерей, которые устанавливали детей. И результат одинаковый. Они в тюрьму. А все только потому, что они слишком переживают, слишком боятся. Не бойтесь и не переживайте. Вы мать. И вы должны знать, что у вас долг. Никакого страха. Никаких сомнений. Вы не думайте, если вы усыновили, все, вы должны взять. Ты будешь человеком. Я тебя научу. Самостоятельности, ответственности. Не так, что за тебя все проблемы будут теперь решать. Ты несчастный сирота. И поэтому я боюсь, что он постоянно попадает в какие-то странные ситуации. И мне постоянно приходится вытаскивать из этой ситуации. Видите? Вы же научите его быть самостоятельным, разумным человеком. Ответственным. Это истинная молитва. А не то, что Господи, дай ему здоровье. Господи, дай пошли ему денег. Господи, пошли ему дом хороший. Он человеком нужно стать сначала. Человеком. Вот для чего.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот. Задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох. Расслабьте живот. Выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания, сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смеешься.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Просто женщина – это дороговато, а жена – это дверь спасения. Просто мужчина – это дороговато, а муж – дверь спасения. Это священное отношение. То есть, видите, божественное отношение. Приглашаем Бога в свою семью. Муж и жена для своих детей – представители Бога, говорится. Это преемственность знания, это традиции, опять же, которые мы потеряли в какой-то момент времени. Поэтому сейчас мы имеем дело со статистикой примерно 70% разводов. Когда я сказал об этой цифре индийскому послу в одном месте, он перепросил меня два раза. 7%? 70%. Простите, я не понял. Еще 7% имеете в виду? Нет, 70%. Ну, это как же конец цивилизации. Ваша же общая дружба. 70% разводов? У вас не существует семьи, все, у вас не существует государство. Разложение. Что все зиждется на благополучие, на семейных традициях. Религия – это семейные традиции. А мы думаем, что это конфессия. Специализация. Ну, кому нужно? Мне не нужно. У меня свои задачи, семья, работа. Мы забыли, что религия – это семья. Смотрите, возьмите любую заповедь религиозную. Она применима к семье. Именно к семье, прежде всего. Но сразу заметим, о чем речь идет. Нет любодействия. Семейный заповедь. Не кради, семейный заповедь. Не лги, семейный заповедь. Не убей, тем более. Мы не можем убивать своих усилий. Как раз это является либо основой цивилизации. И вот этот принцип семьи, говорится, его нужно просто распространить на все общество постепенно. Вот она культура. Вот она религия становится. Как конфессия. То есть, если мы не можем построить семью, мы не можем построить общество. То есть принципы не навязаны, они естественные, с которыми мы согласны по отношению к себе, во всяком случае. Мне не нужно убивать, мне нужно любить, мне не нужно обманывать, мне не нужно красть у меня ничего, мне нужно мне завидовать. Мы к себе абсолютно применяем те же самые заповеди, даже не читая книги. То есть религия в сердце человека находится, смотрите. А мы думаем, что это конфессия. И думаю, в какую конфессию идти, может, никуда вообще не идти. Да вот сюда загляните. Здесь все делается. Вот, хотите познать Бога? Давайте обретем сострадание. Давайте учиться совершить жертву любви. Вот это семейный принцип, примерно. И постепенно мы сможем видеть сердце. Кто это Бог? Это живое существо. Он имеет также разные формы. В материи есть вселенская форма, можно видеть. Это вся вселенная, это тоже его тело. Но изначально это живое существо, которое имеет свое бытие, независимо ни от кого. А человек по образу и подобию, как отражение божественного принципа. Человечество, говорится, это его обитель. Потому что человек по образу и подобию создается. Он очень близок к Богу. Самое близкое к Богу существо – это человек. В этом его именно главная особенность и ценность существа. Он может познать абсолютно истину. И получить божественное знание, и победить вожделение животной природы, и подняться на другой уровень цивилизации. Россия сейчас очень активно идет в этом направлении. Россию сейчас можно выделить из всего мира. Что сейчас в России колоссальный интерес к божественному знанию. Сейчас практически все разумные люди мыслят в этом направлении. Кто-то начинает, кто-то уже размышляет, кто-то уже что-то принимает. То есть очень серьезно сейчас люди к этому относятся. Россия возрождается.

Послушайте пример. Пример того, как законы бескорыстия должны управлять бизнесом. И Стивен Кови описывает эти примеры. Он описывает одного человека, у которого была мечта. Очень интересная мечта. Он постоянно думал о судьбе людей, слабо развивающихся стран мира. У него был определенный капитал, и он размышлял, как открыть систему кредитования в этих слабо развивающихся странах, чтобы люди получали кредиты, и чтобы они могли улучшить свои условия. С точки зрения классического подхода, ориентированного на прибыль, это просто самоубийство. Давать деньги человеку, который в принципе их не может отдать. Согласны? С точки зрения обычной логики бизнесмена, который хочет извлекать выгоду, это просто самоубийство. Давать кредиты тому, кто никогда не сможет отдать. Но у него мечта была, понимаете? Потому что он ориентировался не на прибыль, он понимал, что бизнес — это средство, при помощи которого он может реализовать свою миссию. И он чувствовал, что его миссия — вот эти люди. И он что-то должен для них сделать. Обратите внимание, это некое другое мышление. Потому что мышление, ориентированное на прибыль, — это мышление дефицита. То есть вы мыслите исключительно ресурсами, которые видите своими обычными глазами. Но мышление, ориентированное на мечту, на идею, которую вы хотите реализовать, это мышление свободного человека, который не скован никакими ограничениями. Он видел одни ограничения, но мечта была сильнее. Он 20 лет изучал эти страны. 20 лет изучал их культуру, чтобы понять, как он может реализовать свою мечту. Через 20 лет он начал открывать банковские отделения в этих странах и выдавать кредиты. Через несколько, я не помню сколько лет после этого, он получил Нобелевскую премию по экономике. И теперь вы можете спросить, а как же это он сделал? Вы знаете, вот у меня сейчас возникла идея не отвечать на этот вопрос. Чтобы вы поразмышляли, и походили, и подумали. Или сегодня слишком жарко, нужно дать ответ, а то вы помрете от беспокойства. Послушайте, что он сделал. Он понял, что все эти страны, люди не живут индивидуально там. Они живут кланами, общинами, племенами. И племя, община — это одна семья. Потому что одна семья — это означает его желания, это и мои желания. Вот так же мы в семье действуем нормально. Мы не разделяем. То, что хочет мой ребенок, это и я хочу. Вот это семья настоящая. И вот так люди живут на Востоке. И вот он понял этот закон, этих культур. И знаете, что он стал делать? Он стал выдавать кредиты под поручительство общины, клана всего. Выдавал кредит конкретному человеку, но вся община поручалась. Вот так он получил эту премию по экономике и так развил эту систему. Я показываю вам пример, что если мы из своего мышления убираем эгоизм, эгоизм, он очень узко видит, он не видит вообще перспективы никакой, он не взаимодействует с миром толком на самом деле. Если мы без корыстия впускаем в свое сердце, позволяем себе мечтать о чем-то хорошем ради блага других людей, вся Вселенная будет нас поддерживать. Почему? Да потому что Солнце светит так и не может остановиться, понимаете? Потому что во Вселенной действует эта сила бескорыстия.

0: Происходящее нужно видеть всегда в гармонии со всей реальностью. То есть, если кто-то проявляет какой-то негатив по отношению ко мне, если я это просто от реальности отрываю, вижу часть, сразу же возникает реакция определенная. Сейчас есть, знаете, такое понятие «стимул». То есть человек стимулирует нас, да, определенным каким-то негативным образом. Он говорит какое-то неприятное слово, фразу. У нас сразу же какая-то реакция на это. Так? То есть сразу же мы это, на это реагируем. Ну, как мне нравится, да, ну, какая-то провокация, можете это так назвать. Как Стивен Кови говорит. Он говорит, что между стимулом и реакцией всегда есть какая-то пауза. И если человек живет осознанной жизнью, он может этой паузой воспользоваться. И как он может воспользоваться? Если он может, если он живет в этом состоянии восприятия целого, и он видит все в гармонии с целым, то его реакция на происходящее будет не такой, какой стимул. То есть он не будет реагировать, иначе говоря, просто как на уровне чувств, или, грубо говоря, как животное. То есть если есть какой-то стимул, какое-то раздражение, то животное уже определенным предсказуемым образом реагирует. И вот эта пауза, она нужна для осмысления. И чем больше человек развит, и чем более осознанной жизнью он живет, чем больше вот эта платформа разума присутствует, сила разума, тем сложнее его вывести из себя, его реакция может быть непредсказуемой. Именно вот поэтому я часто вспоминаю пример Виктора Франкла, одного из психологов, да? Он находится в концлагере, какой там стимул? То есть все время идет, их стимулировали на страх, на гнев, на агрессию и так далее. Но он научился находиться в состоянии, как он называл, наблюдателя. Он отделялся от этой реальности, и он осознавал себя частью целого, в связи с целым себя воспринимал. И он видел это все в определенной гармонии, он видел в этом определенный смысл, как он говорил. И он говорил, что если вы находите смысл, вы будете в любом состоянии сознания, вы сможете жить в любой реальности. И, соответственно, так как он был связан с целым, он не реагировал так, как все реагировали. Именно это вообще поражало всех. Вот тех, кто пытали его, они поражались. Как вот так можно? То есть он не реагирует как животное. Он не испытывает страха, гнева, он не брыкается и так далее. Он просто находится в каком-то другом состоянии. И много других примеров. Когда Иисуса распинали, например, как он реагировал? Совершенно непредсказуемо, не так, как все думали, что он будет реагировать. Его реакция была такая, что он с любовью молился о тех, кто его распинали. Это просто... Вот это есть выход на духовный уровень.
1: Им не знают, что делать.
0: Да, да. И много таких интересных примеров есть в истории человечества, когда, если человек видит всю гармонию реальности и не отделяет ее, то есть он не воспринимает просто какую-то часть, которая вот только сейчас со мной связана. Он понимает, что это идет откуда-то от целого. И как раз вот на всех этих тренингах, которые, ну, допустим, Олег Гадецкий проводит, да, он обучает этому не воспринимать разные влияния, которые к нам приходят от жизни, от других людей, как какой-то урок, и связывать это с целым. И поэтому, смотрите, что сейчас мы делали. Мы желали друг другу чего? Счастья, да? Когда часть согласована с целым, то тогда часть становится даже еще более важной. Опять-таки, да? То есть часть должна быть всегда согласована с целым. Иначе говоря, если часть, какое-то обстоятельство нашей жизни согласовано с целым, то мы можем принять это совершенно адекватно и правильно реагировать. Но если мы часть реальности не согласовываем с целым, то тогда мы принимаем, ну, это совершенно искаженно, мы реагируем не так, как разумные мыслящие существа, осознающие себя. Да, да, то есть нас как раз учат этому, чтобы мы становились все более и более осознанными.

что касается связи именно звука, целительный аспект звука, есть одно очень интересное высказывание Эдгара Кейси. Слышали, был такой американская личность. Его называли «спящий пророк». Он впадал с какого-то возраста, стал впадать в трансовые состояния, и в этих состояниях как бы мог, начал он с маленького, он просто мог диагностировать людей и назначать им некоторое лечение в этом трансовом состоянии. Потом, когда он приходил в себя, он как бы уже не помнил о том, что происходило. Но постепенно со временем как бы характер и масштаб его предсказаний, он менялся в большую сторону, и он стал как бы предсказывать события на уровне стран, на уровне как бы геополитики. Он предсказал с точностью до несколько дней дату окончания Второй мировой войны. И в частности, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что звуковая медицина будет медициной будущего. И в аюрведе, как бы в ведическом знании, есть этому прямое подтверждение. Вот материальный мир, есть 5 грубых первоэлементов, из которых состоит материя. Это акаши, пространство, воздух, это огонь, вода и земля. То есть не нужно это понимать, как вот что огонь – это вот то, что на свечке, а вода – это то, что течет из крана. Здесь понимаются некоторые принципы, которые как бы вот огонь, например, это некоторый принцип трансформации, видоизменения, а вода – это принцип некоторой связности, объединения. Вода – универсальный растворитель. Земля – это как принцип некоторой структуры, то, что держит форму, то, что фиксирует. Вот, и эти первоэлементы, они появились не сразу, они последовательно исходили друг из друга. Есть такая теория, называется теория Адвайта Даршана. Она как раз говорит, что сначала появился эфир, пространство, как бы сцена, на которой потом будут разворачиваться события. Из него изошел воздух, спарша, это прикосновение, чувство, которое с ним связано. И потом пошли огонь, вода и земля. И этот принцип как бы в основе лежит от тонкого к грубому, опять же. И акаши, он самый тонкий. И, соответственно, звук – самое тонкое материальное проявление. И в аюрведе утверждается, что как раз звук является самой большой силой в плане исцеления. И существовала некоторая традиция, мантра чикитса называлась, которая позволяла исцелять с помощью звука. То есть помните, что есть тонкое тело, да, является прообразом, потом по его чертежам строится грубое тело, и все как бы изменения, все патологические процессы, которые происходят в организме, зарождаясь на тонком плане, они постепенно оседают на грубый. И принцип как бы исцеления может быть схожим. То есть если делаются какие-то изменения в тонком плане, то потом болезнь просто уходит в силу того, что приводится к равновесию процессы. И в случае мантра чикитса, здесь просто прямое воздействие. То есть на тонком плане есть эта вибрация, по сути дела. И если с помощью как бы диагностики какого-то тонкого восприятия вы сможете понять, в чем причина этих нарушений, то произнося определенные мантры, определенные звуки, через принцип резонанса можно просто привести в гармонию то, что потом выльется в исцеление какого-то конкретного органа или системы. И потом уже идет более... И в Индии, надо сказать, что есть до сих пор... Я вот слышал историю, рассказывали ребята, которые ездили в Индию, что до сих пор есть некоторое знание, которое передается из устно, семейные традиции, как с помощью мантр лечить. Очевидцем был один человек, он говорил, что девочка, от которой уже отказались врачи, которые не могли вылечить, 4 брамана, которые взялись, как бы они сказали, что если это не поможет, ей уже ничего не поможет. Уже тяжелая карма, как бы невозможно ей помочь, но вот мы сделаем как бы тот максимум, который может быть сделан. И они ее положили, как-то сориентировали по сторонам света, и сев по углам, квадрат, начали просто на протяжении нескольких часов петь мантры. Когда этот процесс закончился, они сказали, что все как бы дело сделано, если поможет, то как бы все окей, если нет, то уже как бы рассчитывать не на что. И девочка действительно на следующий день как бы, что называется, как рукой сняла. И вот то, что у нас осталось, опять-таки некоторые рудиментарные знания в виде заговоры, привороты, вот эти вот, знаете, такие вот стихотворные формы, которые бабки еще практикуют у нас где-то по деревням, это как раз использует некоторые те же как бы принципы, лежащие в основе. Если посмотреть дальше, то потом идет у нас спарша, прикосновение, да, первый элемент звука, потом идет огонь, и та медицина, которой мы сейчас пользуемся очень активно, это медицина медикаментозная, то есть прием лекарств внутрь, она находится на 4-м уровне, это первый элемент вода, то есть мы принимаем лекарство, оно растворяется, распределяется, то есть это довольно очень грубое уже воздействие. Аюрведа вообще говорит, что есть 6 стадий развития болезни, и то, что наши медики диагностируют как болезнь, находится аж на 5-м уровне. То есть уже процесс давным-давно идет, его можно понять как бы и приостановить, позиция аюрведы, но наша как бы медицина, как признаки, как некоторые симптомы, только на 5-м. 6-й – это уже хроническая форма заболевания.

Конечно, тяжело бывает семейным людям нести свой крест. Иногда нужно просто приглашать в свой дом каких-то людей посторонних, потому что карма семьи бывает очень тяжелая. Говорится, что в Кали-Югу семья проклята, что семейная карма в этот век очень тяжелая почти у всех людей. И мы видим, что в России 80% людей не выдерживают семейную карму и разводятся, по крайней мере сейчас. И чтобы семейная карма немножко полегчала, надо приглашать в дом просто гостей и кормить их, и служить им. Потому что если муж и жена вместе не служат кому-то, они замыкаются на себе. И вот эта замкнутость на себе – это могила любви. Раньше не было таких семей, как сейчас. Вот сейчас вот эта ситуация, может быть, даже дети не присутствуют. Муж и жена живут, например, да, вдвоем, и съедают друг друга потихоньку. Раньше же так не было. Раньше люди жили расширенными семьями. Деревня, помните, кто-то, да? И до сих пор у нас кто-то так же есть. Дядя, бабушка, дедушки, внуки, там, правнуки, какие-то племянники, все это каким-то одним кланом, где-то дома рядом стоят, все друг другу в гости ходят. То есть люди не давали друг другу замыкаться и становиться одинокими. Сейчас люди живут в квартирах с железными дверями, иногда вдвоем, дети куда-то разъехались, дети стремятся как можно быстрее избавиться от общества родителей. Родители пытаются по глупости своей как можно быстрее устроить им отдельное жилье. В восточных культурах это считается проклятием. Вот побыстрее избавиться от детей, чтобы у них побыстрее было свое жилье автономное. Это считается проклятием. До сих пор на Востоке стараются жить кланами. Строить жилье рядом в одной усадьбе, как бы, понимаете, или даже строят такие кольцевые дома, например, такие вот, как квадрат с квадратным двором. И один флигель для детей, другой там для невесты, третий для бабушек, четвертый там для родителей. Вот так вот селится. И поэтому общество, которое рядом находится, может облегчать вот эту карму. Но если мы живем в одиночку, в одних вот таких вот маленьких клетушечках, то надо показать.

мере устраивать себе это общество, как можно чаще приглашать гостей в дом. Денег хватит, не переживайте. Гости сами принесут вам. Они принесут вам, неважно, но поймите принцип. Поймите принцип, вы можете сказать, что принести, что вы можете принимать. А фрукты скажите, ну хочешь, принеси фрукты, сок. Даже если мясо принесут, ничего не говорите, положите в холодильник, потом отдайте собакам каким-нибудь. Не в этом дело. Дело в том, что принимая гостей, муж и жена вместе служат третьим лицам. И вот это совместное служение третьим лицам, оно как бы перенастраивает их психическую матрицу. Они так могут вместе научиться Богу служить. Но не сразу, а потихонечку. Но начать надо с каких-то вот простых вещей. То есть просто принимать в дом гостей. Это же любой человек может. Это реально меняет ситуацию в семье. Наш опыт вот с супругой говорит о том, что когда у нас были тяжелые времена, они у всех бывают, то когда мы приглашали гостей, у нас на неделю восстанавливались отношения общие кардинально. То есть мы даже не понимали. Мы понимали, что это не наша сила, что у нас будет напряжение какие-то. И раз гости пришли, и они как будто вот так и уносят с собой. Причем они уходят тоже счастливые. Мы за ними ухаживаем, там кормим, поем, разговоры разговариваем. И всем легче в итоге. Гости счастливы, и у нас просто вот раз как будто пласт какого-то негатива ушел. Как действует? Это ведическая традиция. Можете попробовать.

0: прекрасные специи для простуды – это имбирь. Это король антипростудных заболеваний. Если у вас человек пришел домой с начинающимся гриппом, насморком, простудой, сразу же варите, если это имбирь такой, продается у вас свежий имбирь? Вот самое идеальное – это свежий имбирь. Для питы и для ваты однозначно свежий, для кафы можно такой сухой. Вы варите большой термос и пьете его каждые 2 часа. Добавляете туда мед. Ваша цель – обязательно пропотеть. Пока еще вот эта простуда или вирус не на поверхности, а с потом эта болезнь уйдет. Если вы сразу это начали делать в течение первых 3 дней, то считайте, что вам очень повезло. То есть если это не какая-то кармическая болезнь, то простуда уйдет однозначно. Также если что-то связано у горла, вы чувствуете, там слизь накопилась, кашель. Вот имбирь очень хороший, он отхаркивающий. Он очищает вот эту вот всю сферу, там вот эта грудь и так далее, согревающий. Если вы простыли, у вас замерзли руки и ноги, добавляйте туда корицу, добавляйте туда кардамом, то есть такие циркулирующие, чтобы у вас руки и ноги, циркуляция пошла работать, добавляйте туда вот такие вот специи. И можете добавить также лимончик. Это для простуды. Имбирь, вот допустим, на такую чашечку, ну вот такой кусочек где-то, сколько это, 2 сантиметра. Вот 2 сантиметра порезать, вы можете отрегулировать. Понимаете, когда если у вас серьезно вы заболели, можно по насыщенней. Если, допустим, у вас так еще непонятно что, то можно чуть-чуть слабее. Для детей, конечно, мягче, для взрослых можно посильнее. А принимать поскольку, чашечку каждые 2 часа. А если голова болит при простуде, имбирь очень хороший, он антиспазматический. Голова почему болит? Вот здесь вот эти все места, они забиваются. И вот он здесь вот это всю вот эту часть он пробивает. Он все это пробивает. Поэтому говорю, имбирь – это очень хорошее средство. Он и головную боль снимает при простуде.
1: Гайморит, когда он начинает, тоже
0: можно? Гайморит, да. Ну, гайморит хорошо еще ингаляцией поделать. Вы можете эвкалипт и над ваночкой посидеть, эвкалиптовый, да.
1: Простите, а внутричерепное давление можно как-то понять специями?
0: Внутричерепное давление, знаете, это, во-первых, надо разобраться, в чем причина. Давление должна быть причина, почему оно высокое.
1: Перенапряжение?
0: Ага, значит, от перенапряжения. Тогда вот это вот мускатный орех на ночь, он будет успокаивать, ромашка. И вот этот джетаманси, то есть оно будет успокаивать. Но если, понимаете, мозг – это такое, все-таки аюрведические средства домашние и внутричерепное давление, здесь я буду честно говорить, здесь все-таки лучше еще со специалистом, поскольку мозг – это очень тонкая вещь. Домохозяйка не всегда может отрегулировать это все. Но просто напряжение, чтобы снять, то очень благоприятно вот эти джетаманси, мускатный орех.

Махабхарате описывается, что в прошлом воины владели искусством звука, мантр. А оружие – это были мечи, копья, луки и стрелы. Звук мантры соединялся, скажем, с луком, со стрелой, и в результате начало включаться действие ядерного оружия. Стрела действовала как ядерное оружие. Цепная реакция. То есть от одной стрелы от человека мог остаться пепел. Кстати говоря, на Курукшетре сейчас современные ученые обнаружили распад ядерный, оплавленные камни. И предположение таково, что там было, применялось ядерное оружие возраст примерно 5000 лет назад. В Махабхарате описывается, что 5000 лет назад на Курукшетре произошла мировая война происходила, где применялось ядерное оружие, причем люди владели луками и стрелами. Все. И мантры даются. Мантры до сих пор эти описываются. Собственно, мы можем зайти в этот раздел воинского искусства, Танруведа, древняя наука, где описываются различные виды боевых искусств, были мастера боевых искусств, и там также есть мантры. И воспользоваться этими мантрами сейчас практически никто не может. Но там написано, правдивый человек, и описывает свое качество, может взять вот эту мантру, и она будет действовать. Или есть такие оружия, которые действуют только в тех случаях, когда вы хотите сделать самое важное дело в вашей жизни. В других случаях не работают. Я приведу пример. Вольф Мессинг. Это известный человек, который мог читать мысли, мистик. Во времена Сталина, Гитлера он еще жил, Вольф Мессинг. Однажды его заключили фашисты в тюрьму. Я не знаю там точно, что случилось, но заключили в тюрьму. Ему грозила смертная казнь, потому что он был евреем. Его бы убили точно. И в той ситуации, когда он находился в тюрьме, вот этой крайней опасности, он смог сделать то, что раньше никогда не мог делать и больше не повторял. Он заставил охранника с ключами прийти к нему, как во сне, открыть камеру, отдать ему ключи, сесть на его место. Вольф Мессинг закрыл камеру, вышел с ключами, ушел на улицу. И позже, когда он попал в трудную ситуацию, спросили, ну так вы же могли вот тогда в тех застенках спокойно выйти вообще, воспользоваться ключами, у вас же ситхи, способности. Вы же праведный человек. Говорит, нет, там были исключительные обстоятельства. Уже в этих обстоятельствах у меня нет этой силы. И психологи изучали природу героизма и предательства. Вот на примерах Второй мировой войны изучали тех и других людей, их психологию. И выяснили, что один и тот же человек в определенных обстоятельствах может быть предателем, а в других может стать героем. Это зависит от его умонастроения, от его йоги, ради чего он это делает. Если есть ценности, он герой. Если нет причины, он не может быть героем.

0: как Алексей Каренин, например. Угу. Очень неприятная ситуация для мужчины, правда? Почему? Кто-то помнит из вас, каким образом произошла брак произошел Анны Карениной? Ну, тогда еще в девичестве, то есть Анны и Алексея Каренина. Кто-то помнит? Это полстраницы, несколько абзацев. Но кто-то запомнил эту вещь? Итог мы знаем, даже те, кто не читал. В основном человек говорит, все смешалось в доме Облонских, и создается иллюзия, что все остальное он тоже читал. Да. Но мы знаем так иначе, с кинематографа, ну и тем более Петербург город образованный, все знают. Ну а вот это, кто помнит это, кто обратил внимание? Полстраницы Лев Николаевич Толстой в романе посвятил тому, чтобы упомянуть, каким образом выходила замуж Анна. Да? Что, где, когда? Пожалуйста. Книга уходит слушателю из города Риги, Руслану Нушевичу. Ноутбук его уходит вместе с ним. Версии какие? Давайте придумаем. Знатоки обычно выдумывают, если не знают. На ходу. И часто попадают в точку. Хороший парень.
1: Партия хорошая.
0: Хорошая партия. Да, хорошая партия это был. А способ, помните, какой был? Способ. Вот и за что я несколько обижен на Льва Николаевича. Как лектор. Что он не расписал историю до этого, ну, видимо, просто из уважения, не знаю, к Ане ее, так сказать. Почему девушку надо было выдавать таким странным образом? То есть ее тетушка, если я не ошибаюсь, она устроила каким-то образом некоторое общение, просто общение. Это достаточно благочестивые времена, 150 лет всего лишь назад, здесь, прямо в Москве или в Санкт-Петербурге. Она устроила. А потом она просто стала давить на Алексея Каренина, пытаясь его убедить, что согласившись на встречу с Анной, это не было встреча наедине в спальне там, или, не знаю, посещение клуба ночного. Просто где-то, возможно, я не знаю, в летнем саду. А потом стала настаивать на то, что он компрометировал эту девушку уже, компрометировал. Теперь должен взять ее в жены. Она устроила такой шантаж, что Алексею Каренину ничего не осталось, чтобы спасти доброе имя девушки, самое интересное. О своем он, ну, как бы не сильно пекся, порядочный человек был. Чем закончилось спасение доброго имени девушки, думаю, всем, как бы, всем известно. Вот пример. Поэтому отношения, которые построены в невежестве, не могут длиться, они разрушаются с самого начала. What, how to fix what was meant to be broken? И в этом и смысл состоит в том, чтобы правильно их разрушить, правильно их прекратить вовремя, пока не разрушилась молодость, пока не разрушилась способность психики воспринимать жизнь. Такая утрата такой способности называется депрессия. Пока не началась онкология. Во имя жизни. То есть судьба устраивает посредством планет разрушение такого брака просто во имя жизни, потому что в этом браке практически нет возможности жить. Он не предназначен, чтобы жить. Это не было задумано, как жить. Это было просто задумано, чтобы больше не переживать каких-то эмоций. Просто не переживать каких-то эмоций, что само по себе уже означает умереть.

У меня был пример, это мой личный пример, когда один человек, который работал под моим началом, стал меня раздражать. Я уверен, у вас всех были такие случаи. Меня раздражал всем тем, что он делал, а в основном тем, что он не делал. У меня накапливалось это неприязнь, раздражение, еще что-то. Это было в Швеции. В 90-е годы я тогда эмигрировал в Швецию, я находился там. И этот человек, которого я вытащил из разваливающегося Советского Союза, он вел себя нагло, отвратительно, гадко. И в какой-то момент я решил, все, мое терпение лопнуло. И мы жили в ашраме, в Швеции, я сказал, я вызвал его и сказал, собирай свои вещи, отправляйся обратно в Россию. И он начал нагло и гадко отвечать мне, только увеличивая мою уверенность в моей правоте. Не поеду ни за что, ты кто такой вообще? Я тут, я останусь тут. Но я решил, что я покажу ему негодяю это. И я начал говорить, все, собирайся, конец, терпение мое лопнуло. И тут он заплакал. И он сказал, я на самом деле гомосексуалист. И я хочу избавиться от этого. И не могу избавиться. И если вы меня сейчас выгоните, то у меня нет другого пути, кроме как опять туда идти. Я вместо наглого, гадкого, скверного человека вдруг увидел совсем другого человека. Во мгновение ока мое отношение к нему переменилось. Я увидел, что человек стремится к чему-то хорошему, чистому. Он как-то хочет избавиться от чего-то, от каких-то своих вещей, которые ему не нравятся. И он тут, и все. Я сказал, да, конечно, оставайся, все что угодно. Не делай вообще ничего. Решение мое поменялось в мгновение ока. Почему? Потому что я по-другому увидел человека. И очень часто так бывает. Мы видим, мы привыкли видеть человека определенным образом, и мы определенным образом приписываем ему какие-то мотивы. Мы считаем, что он гадкий человек, не понимаем. На самом деле мы смотрим на него сквозь свою ментальную призму. И это не очень хорошая вещь. Так вот, если попытаться поменять эту ментальную призму или призму нашего опыта, то мы можем очень сильно поменять свою жизнь. Нам нужно осознать нашу обусловленность. В ведических писаниях говорится, что живое существо обусловлено. Это значит, что мы действуем и реагируем с этим миром в соответствии с нашим прошлым опытом. Не так, как нужно, не так, как велят какие-то фундаментальные законы, заложенные в нас, а так, как мы привыкли. И что любопытно, что ведический санскритский глагол «вид» одновременно значит «видеть» и «знать». Я знаю что-то, у меня есть какой-то опыт прошлый, и этот прошлый опыт становится призмой моей. Я смотрю на мир сквозь призму прошлого опыта, и я не осознаю до конца, не отдаю себе отчета до конца в том, насколько прошлый опыт трансформирует мое видение реальности, насколько он сказывается на моем видении реальности. Мне кажется, что я объективно смотрю на это. На самом деле это не так. Есть очень знаменитая санскритская поговорка, которая звучит «Атмаван маньяте джагат». И буквальный перевод этой поговорки – то, что ты видишь мир такой, какой ты. Ты в мире видишь не мир. В мире мы видим самого себя. Мы видим отражение самого себя. Какой ты, такой ты будешь видеть мир. В сущности, мы видим мир не такой, какой он есть, хотя нам кажется, что мы видим мир такой, какой он есть. Мы видим мир таким, каковы мы сами.

во тьме мы пользуемся только воображением. В невежестве мы пользуемся только воображением ума. На самом деле мы не видим нашего будущего, нашего прошлого. Даже не понимаем настоящего. Это проблема ума. Поэтому мудрецы говорят, живи в настоящем. Если ты сейчас слушаешь, слушай. Если ты сейчас ешь, ешь с полным вниманием. Если ты сейчас общаешься с кем-то, делай это с полным вниманием, прямо сейчас. Сосредоточься на этом. На каждом моменте своей жизни пытайся сосредоточиться. И вот тогда ты сможешь понять, что такое энергия ума. Энергия вдохновения. Мы получаем счастье от общения, от объектов восприятия, если мы внимательно рассматриваем их. Не для удовлетворения чувств, а для другой цели, для познания. Например, доктор говорит, раздевайтесь, и вы раздеваетесь. Вы не стесняетесь доктора, потому что он вас не будет рассматривать с вожделением, будет вам помогать, лечить. Он разберется с вашей болезнью в этом смысле. Но если какой-то маньяк скажет вам, раздевайтесь, это страшно. Тут нужна полиция, нужны какие-то силовые структуры, видите. Потому что он будет смотреть на вас с вожделением. Это разные как бы концентрации ума. И сейчас в нашей культуре ум именно сосредоточен на вожделении. Он выбирает все, что привлекательно для его удовлетворения чувств. Остальное просто отсеивает и не замечает. Не существует для него это все. Когда мы говорим, что мир этот от Бога, человек говорит, с чего вы взяли? Зачем вы так говорите? Этот мир для удовлетворения чувств, тут можно наслаждаться жизнью, мужчины, женщины, выпивка, там, работа, отдохнуть, поехать в отпуск куда-нибудь, ну там, купить что-нибудь. Вот она жизнь. Но это его умонастроение. Жизнь не такова на самом деле. Это ложная информация, которую он владеет. И кто его обманывает? Его желание, возбуждающее ум. Поэтому ум силен, когда может подчинить эти материальные желания высшей цели разуму. Отдать на рассмотрение разума это преподнести. Мы же спрашиваем совета у кого-то. Вот давайте научимся советоваться собственным разумом. Это тоже развитие личности. Что скажет разум на тот или иной вопрос? Как он ответит? И вы увидите, что вы можете давать ответы. Глубокие, мудрые ответы. Когда обращаетесь к разуму. И выше ума, источник энергии, поступки человека. Хорошо, когда мы едим пищу, мы здоровы, да, здоровье, тело, сила. Не ленивы, можем работать, трудиться, плодотворно творить. Еще лучше, когда наш ум чист, это вообще счастье, знаете, такое потрясающее. Но когда вы начинаете делать это все, вы становитесь безмерно счастливым человеком. Попробуйте осмысленно делать добрые вещи. В день нужно делать минимум 5 добрых вещей. Минимум 5. Считайте, прям дневник заведите и каждый день. Сколько раз. И вы увидите, не так-то просто делать 5 добрых дел каждый день. Довольно трудная вещь. И потом, как еще это люди оценят? На самом деле это добрая вещь или нет? Не все же это еще и поймут. Вы должны еще точно знать, что такое доброе дело. Верно же? То есть действия, поступки, это называется вигьяна. Если ум это гьяна, знание, вигьяна это поступок. Вчера мы говорили, деятельность, действие. Действие обозначает, в знании вы или в линии.

0: как женщине встать с постели? Ладно, более конкретный вопрос. А если не ощущается себя счастливой, не ощущается? Вот понимаете, вот этот ответ на вопрос, как запрыгнуть, как зайти на 9-й этаж? Надо запрыгнуть. Это не ответ, понимаете? Вот эти все ответы, как встать с постели? Надо ощутить себя счастливой. Так мы не встаем с постели, что не чувствуем себя счастливой. А иногда невозможно. Вот как встать с постели, как сделать так, чтобы женщине встать с постели? Одеться. Да одеться, чтобы надо встать с постели. Пускай муж, а муж не хочет нести в ванну, он сам лежит.
1: Родить ребенка, он тебя поднимет. Поднимет, но только не на молитву. На покушать, на покакать и на остальное все.
0: Это тоже хорошо, ребенок, можно с ребенком молиться вместе, нормально, не мотивация, не знаете, объясняю. Я специально задаю вопрос, чтобы вы включились, задумались. Как же женщине себе поднять с постели? Есть две психики, две психические природы. Есть женская природа, она вдохновляется зависимостью. А есть мужская природа, она вдохновляется сама по себе, то есть она вдохновляется целью. Ну давайте сейчас разберем конкретно примеры. Вот женщина не может встать с постели. Она должна знать, что ее поднимает с постели какая-то вдохновляющая сила. Женщина очень сильно вдохновляется чем-то извне. Женщины больше любят ходить на лекции, они больше меняются во время лекции. Им нужно какой-то источник знания, в который бы они верили. Поэтому женщине, чтобы встать с постели, надо вместо будильника включить голос какого-то святого человека, вдохновляющую силу какую-то, молитву какую-то, которая вас вдохновляет. И женщина должна просто начать слушать это, больше ничего не надо делать. Не надо думать, себя заставлять вставать с постели. Это вообще для женщины неправильный вариант. Чем больше она заставляет себя вставать с постели, тем больше она думает, нет, буду лежать. Она, у нее психика как бы против любого давления. То есть женщина не любит вообще никакого давления. Она против давления в принципе, ее природа против давления. И даже на себя. Но женщина любит идти за кем-то, она любит вдохновляться, быть вдохновленной она очень любит. И поэтому женщина должна включить голос, и что ей нужно? Просто послушать. Она должна сказать себе, я не знаю, встану я или нет, но я хочу послушать. И она начинает слушать, и у нее включается разум.

вы говорите о том, что не стоит поучать других людей. А как быть с людьми, которые обижают родных и близких? Большое спасибо, Юра. Это также очень хороший вопрос. Проучать других людей. Но нужно быть очень осторожным. Одно дело, когда это касается защиты близких. Разумеется, что если кто-то обижает, нападает на наших родных и близких, нам нужно их защищать. В Махабхарате говорится, что если на твоих глазах обижают ребенка, старика, духовного человека, женщину или корову, и ты стоишь и ничего не делаешь, то ты труп, хотя ты еще дышишь. Очень сильные слова. Если обижают наших родных, нам нужно их защищать. Речь сейчас идет о том, когда мы жестоки без необходимости. Человек сделал какую-то глупость раньше, но если мы сделали миссии своей жизни отомстить этого человека, его убить или причинить ему какую-то боль, то мы сами же, опять же, ставим себя в роль судьи, потому что мы тоже родственникам каких-то людей причинили боль. А если они все будут нам мстить, что с нами будет? Поэтому нужно без необходимости это не нужно делать. Защищаться нужно тогда, когда нападают. Если сейчас, если раньше когда-то нападали, но сейчас уже не нападают, оставьте это. Пусть вселенские силы накажут этих людей. Не лезьте туда, запутайтесь в карме. Зачем вам брать чужую карму на себя? Даже наши родственники – это тоже индивидуальные живые существа. И они получают также последствия своей собственной кармы. Зачем нам запутываться в их карме? Если есть возможность их защитить, и реально и в этом потребность, защитите и защищайте. Но если это дело прошлого уже, то не ворошите прошлое, идите вперед. Позвольте вселенским силам кого-то наказывать.

Я разок решил провести такой эксперимент в армии. Я экспериментатор по природе, как вы уже поняли. У меня вот здесь вот был гнойник, такой вот здесь вот, флегмона такая в кисти, желтая такая кисть с гноем. Ее надо было разрезать, убрать гной, зашить. Операция такая на руке. Там военный хирург, я говорю, слушай, ты не будешь обижаться, если я попытаюсь вытерпеть без наркоза. Я хочу почувствовать это, как это без наркоза, без обезболивания, когда тебя режут. Ну, хоть раз в жизни. Он говорит, у меня были такие случаи, я знаю, как надо, я тебе помогу. И я такой сосредоточился, я йогой занимался, такой сконцентрировался, он начал резать это, я начал дышать, потому что с помощью дыхания можно победить до боли. Я с задержками дыхания начал дышать, и сконцентрировался на боли, и пытался задержкой вдоха и выдоха перетерпеть боль. Я вот так сидел, и с каждым вдохом-выдохом мне тяжелее и тяжелее было дышать. И в тот момент, когда у меня уже не было сил, когда я уже решил, что зря я как бы в этот эксперимент ввязался, он мне сказал удивительную вещь. Он говорит, ты сейчас подумай с добротой о каком-то человеке, попытайся забыть о себе. И я думаю, неужели это поможет? Я начал как бы думать с добротой о других людях, представляете? И вдох-выдох начал уменьшаться, сила нагрузки уменьшаться начала, мне стало легче. А потом просто он режет, а я чувствую, что я полностью контролирую ситуацию. Представляете, он все зашил, зарезал, обрезал, зашил. И как бы и я понял, как эта система работает в этот момент. Бог мне дал знания. И потом там же в армии я, по аналогии по этой, я начал людям лечить головную боль. Я тоже беру вот так в руки человека, солдатика, беру вот так вот голову в руки и говорю, думай обо мне, не думай о себе, желай мне счастья. Не думай о своей головной боли, желай мне счастья. И он начинает вот так думать. А я вот так беру в руки его и начинаю дыхание вот это, основано на его словах, сливаюсь как бы с его звуком. И постепенно у него жик, он говорит, все, не болит, голова проходит. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что основная проблема в любой боли, в семейных отношениях, вот когда тебе больно в жизни, у тебя там человек уходит близкий, мучает твоего сына, ребенка, как бы жестоко бьет твой муж. Ну, разные виды боли могут возникать. Проблема только одна. Боль уничтожает разум у человека. Человек не может ничего поменять в своей жизни и фокусирует его только на боли. Замкнутый круг. Боль рождает боль. То есть человек начинает думать только об этом, больше отвлечься от этого не может. Он ничего не может ни сказать, ни сделать, ни подумать. Просто сконцентрирован на боли и все.

Это самый сильный позор, который можно испытать, это позор от проявления вожделения. Это один из самых сильных позоров. Позор. В общем-то, три их идут вместе. Позор от вожделения, позор от жадности и позор от гнева. Это три особенно сильных позора. Поэтому это три особенно сильных врага. Поэтому о них больше всего говорится в специальной литературе. Вожделение, жадность и гнев. Как только эти враги нами овладевают, сразу же приходит позор. Сразу же. То есть человек вожделенный, человек жадничающий, человек гневающийся, это уже изначально позорящийся человек. Все они позорятся. Поэтому не надо проявлять эти три качества. И это и есть те самые трудности, с которыми нам надо бороться. Но что поразительно, что современный человек не видит в них врагов. Более того, для некоторых эти враги сейчас стали лучшими друзьями. А значит, проблема позора у нас будет все больше и больше. С вожделением перестали бороться. Наоборот, делается все, чтобы вожделение стало больше. Человека без вожделения считают больным. И пропишут ему немного виагры. Как это ты без вожделения? Нехорошо это, без вожделения. Но вожделение – это самое низкое состояние сознания. Самое низкое состояние сознания, самое некрасивое состояние сознания. Самое неприличное, самое позорное. Самое. Почему? Потому что в этот момент человек полностью забывает о себе, как о душе. В состоянии вожделения невозможно думать о возвышенном. Невозможно думать о абсолютной истине. Невозможно думать о духовном. Можно думать только о теле. Самое низкое мышление. Только о теле человек думает. Вожделение – это состояние полного забытия о духовном. Просто исчезает. И что это, если не позор? Позор. Причем любовь и вожделение значительно отличаются друг от друга. Любовь – это видеть душу в другом человеке, а вожделение – это видеть тело. Любовь – это видеть душу. Вожделение – это видеть тело. Поэтому, когда вам говорят «я тебя люблю», стоит об этом поподробнее поговорить. Что конкретно? Потому что пельмени мы тоже любим. Но эта любовь для пельменей плохо заканчивается. Есть у пельменей некоторое подозрение по поводу того, что любовь – это благоприятно. Это вожделение. Любовь. Поэтому в семье должна быть любовь, которая сближает любящие сердца. Но если в семье не любовь, а вожделение, такая семья обязательно и с позором распадется. Потому что съели друг друга, и все, что дальше делать? Каждый понимает, что его съели. Там. Реально съели. Человек, конечно, не пельмень, но за годик можно любого съесть. За первый год 50% браков сейчас распадаются. Все, съели. Дальше что? Мы съеты. Надо идти есть кого-то другого. Да ты какой пельмень новый появился на горизонте. Пожирнее, побольше. Свеженький, только что сваренный пельмень.

поскольку все находится под тремя модусами основными, это невежество, страсти и благости, поэтому любой аспект может проявляться и иметь те же самые характеристики. Правда? Также и терпение. Когда человек терпит с желанием потом отомстить. Что означает, что мы готовы к какому-то терпению, но только мы будем готовы, ну, для какого-то времени. Да, какой-то период. Изначально наше сознание, обычно это терпение, оно такое не относится к тому божественному терпению. Потому что, когда говорится о духовных качествах, о вечных или о высших приносящих благо, значит, оно не должно быть ограничено временем. Потому что духовное – это вне времени, понятно? Если, допустим, нас кто-то обидел, ранил, и мы затаились, ну, на него, мы терпим. Но мы терпим. Что мы терпим? Мы на самом деле не просто терпим. Это не то терпение. Мы ждем, когда он наступится. Мы очень долго можем ждать, когда он наступится, и в сладкая месть. Рядом. Вот вы правильно, выжим все капельки. Я же тебя предупреждал. А я тебе говорил. Жена что-то вытворила и потом ошиблась. И муж, ну ладно, подожду. И потом пришла пора этой ошибки какой-то. А, и вот здесь это невозможно. Говорится, отмечают люди, такие старшие отмечают, что фактически для мужчины это божественная аскеза не сказать, не напомнить, что он уже говорил это. Ну и для женщин тоже. Я тоже тебя, а я тебя предупреждал, а я тебе говорил, а теперь сама, как хочешь, так и расхлебывайся. Ну уже, и она еще больше в горе, ну пожалуйста, помоги. Так человек уже ликует, да? Вот нашло мое время, игнорировало меня. Я терпел, но сейчас-то я отыграюсь. Поэтому фактически в таком терпении нет красоты, потому что человек все равно будет, он потенция быть агрессором, совершить это насилие живет в его сердце. Поэтому Бхагаватам, Шримад Бхагаватам утверждается, что тот, кто фактически указывает на причину какого-то события как виновника, он также достоин в этой, ну, вине. Потому что он желает насладиться, ну, причину нашей беды какой-то. Потому что мы желаем насладиться видом страдания того человека, который заставил нас страдать. Понимаете? Поэтому это не высока цена. Потому что за этой терпением стоит наслаждение от вида страданий другого человека. Мы подходим к вопросу духовному терпению. А духовное – это всегда личностное. Если мы научимся соединять эти понятия духа и личностного, то тогда все будет нормально. Мы не придем к какому-то разочарованию от духовной жизни. Поверьте, их миллионы ловушек. Я стал духовным и полностью разочарованным, потерялся как личность, потерял материю, потерял жизнь, потерял все. В чем проблема? Потому что духовность – это значит ради кого-то. Понимаете? Почему мы терпим? Если это наставление святых или делаем это ради Господа, то наше благородство и наше чувство достоинства может только расти. Оно может увеличиваться, если мы делаем ради кого-то. Поэтому то ли нам нужно проявить терпение, всегда нужно соединиться с какой-то личностью. Обычно человеку посылается духовный учитель, ну, который учит нас этому. Хотя бы ради него мы воспринимаем непосредственная причина. Но есть и высшая причина, это Господь, а Он все равно связан с каждым из нас. Поэтому посвятите вот эту ситуацию, эти качества ради кого-то, и силы придут, и благородство останется, и чувство личности, ну, не будет разрушено.

соприкасаемся с невежеством, обретаем качество невежества. Что это такое? Это лень, пассивность, это болезни, это постоянное раздражение, неудовлетворение, это безумие, это какая-то иллюзия, ложные какие-то представления, ошибки. Вот, вот эти все недостатки, вот если их перечислить, их может быть много, все относятся к энергии невежества, которая покрывает наши как бы знания. Вот мы наблюдаем это, что когда мы обсуждаем какую-то тему, у всех разные мнения, мы можем даже спорить и ссориться на этой почве. Почему? Потому что не понимаем друг друга или понимаем по-разному какие-то вещи. Это невежество. Но когда влияет страсть, это другое. Страсть организовывает человека для того, чтобы добывать плоды деятельности. Например, деньги. Ну, сейчас это распространенное самое. Также недвижимость, может быть, там какие-то ценности. И для этого необходимо активное состояние. Это страсть. То есть созидающая гуна. Мне необходимо соприкоснуться с этой гуной, чтобы и я активизируюсь. Например, если человека мотивировать большими деньгами, он будет активней. Или дать возможность общаться с противоположным полом, он станет активней. Это страсть. Но если нет такого общения, активность уменьшается. Если заработка нет хорошего, человек становится более вялый, более пассивный. И нет интереса общаться больше со своей женой, он тоже чувствует, что он остывает, как бы к этому становится не такой активный в отношениях. Интерес уходит. Вот этот интерес к плодам деятельности и к противоположному полу — это энергия страсти. Она имеет как хорошие, так и плохие стороны, двойственно. Это гуна. Например, если невежество имеет только отвратительные качества, то страсть имеет также хорошие качества, такие как организованность, собранность, активность, работоспособность. Что еще? Человек следит за своей культурой, за своим внешним видом. Ну вот это такой цивилизованный человек, который собран и деятелен. Это страсть. И имеет недостатки также страсть. Например, жадность, похоть. Вот эти вещи, они присущи гуне страсти. Желание выгоды и на этой почве обмануть кого-то. Ну хотя уже обман — это уже невежество. Потому что человек не знает, что обманув кого-то, он его так же обманут. Это также невежество допускает такой поступок. Забвение. Забвение закона кармы, допустим, это невежество. Забвение закона реинкарнации — это тоже невежество. Мы не помним, что было до нашего рождения. Да, это влияние гуны невежества. И не знаем, что будет после смерти. Это влияние гуны невежества. Вот. Поэтому человек интересуется этими вещами, он хочет просветления. Потому что в нем заложена также и гуна благости. Потенциально. Потенциально мы все с вами ученые. Потенциально мы все люди любящие и счастливые. Потенциально мы все очень красивые. Мы потенциально все великие. Вот это вот потенциал, это гуна благости заложена в нас. И сейчас она проявляется в форме вопросов. Нам интересно узнать, что-то больше получить. У нас есть вот эта склонность к этому выбору, к совершенству. И гуна благости дает уже возможность быть совершенным человеком, почувствовать совершенство свое. Гуна благости не имеет недостатков, в общем-то, в целом. Лишь небольшие какие-то элементы есть, присущие материальности благости, где примешиваются недостатки. Но сама гуна чиста. Ну, так же, как вода, она чиста по определению. Вода не может быть грязной, грязь — это не вода, это примесь. Ну, так же эта гуна, сатва, она чиста, но все же имеет примеси вот в нашем материальном окружении, потому что гуны смешаны всегда. Вот мы говорим «грязная вода», мы говорим «плохой человек». Нет, он неплохой, но у него сейчас есть вот примеси низших гун, низших качеств. Если эти качества очистить, он хороший. Любой человек, он может быть хорошим или может быть плохим. Просто он неправильно общается в этом мире, неправильно общается с гунами. Но если дать ему хорошее общение, он изменится.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Да,

chase the time.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

также и на протяжении всей жизни следует сохранять эту атмосферу простоты. Простая жизнь дает легкость и чистоту. Простая жизнь дает легкость и чистоту. К простоте, естественно, человек тянется в молодости и старости. Это естественно. То есть в молодости человека ничего не волнует. Какая одежда, куда он пошел, во сколько вернулся, что, где упал. Простота. Видите, как молодежь живет. Если мама не позаботится, бесполезно. То есть он все, так и будет в одной и той же рубашке ходить. Не волнует ничего. И старость тоже. Время простоты. Тоже человек, так сказать, хочет проще жить. Тоже о старом человеке нужно заботиться. Потому что тоже у него все просто. Тоже начинается простота. Но вот, но средний возраст требует в этом направлении особенных усилий. Средний возраст, некоторых усилий. Несмотря на то, что в принципе культурная семейная жизнь нужна человеку именно для удовлетворения его эмоциональных потребностей, как мы говорили, которые состоят в нужности и благодарности, да? Но только семья может в принципе дать вот эту стопроцентную атмосферу нужности и благодарности. Потому что от других этого не дождешься. И поэтому, если в семье этого нет, то семья распадается. Потому что нет атмосферы семьи. Атмосфера семьи – это нужность и благодарность. Если этого нет, семья распадается. Это эмоциональные потребности, да? Но все равно, несмотря на это, хотя кажется, такие чувственные вещи, да, все равно семьянин обязан ограничивать свои желания до уровня естественных потребностей. Все равно он должен стремиться к простоте. Все равно. То есть должен, насколько это возможно, стараться себя ограничивать. Потому что такие вот излишества могут запросто испортить атмосферу, такую здоровую атмосферу, атмосферу здоровой жизни и привести к разрыву отношений. То же самое. То есть депрессия начнется семейная. То есть переизбыток – это враг семейного уюта. Сейчас такой секрет некоторый скажу напоследок. Настоящий уют создается с минимум затрат. Настоящий уют с минимум затрат. Тоже недавно я останавливался в одной квартире, меня останавливали в одном городе. И эта квартира, она была, то есть, самая, что ни на есть, простая. То есть такая, скажем так, ну, однокомнатная, то есть не семикомнатная с восьми ваннами, нет. Простая однокомнатная такая русская квартира. Но мебель внутри была какая-то, как вообще, суперкоролевская. То есть там нужно было, ну, ходить и в паласе по колено проваливаться. То есть если я насадился в диван, у меня только голова высовывалась из этого дивана. Ну, то есть мебель вся была золотом покрыта какая-то. И, то есть я не знал вообще, как мне там жить. То есть какая-то, как будто я в пуфик провалился, когда зашел в эту квартиру. И, то есть, и, в общем-то, и что интересно, ну, когда я спросил, а где семья и где что, мне рассказали, что там все развалилось. Все развалилось, никто там не выжил, все распалось, все разбежались. Если вот эта квартира одна, ее сдают. То есть никто в ней жить не может. Я тоже быстрее из нее сбежал. То есть вот это вот переизбыток уюта, это уже не уют, это уже как раз вот эта атмосфера эгоизма. И в ней никто не выживает. Поэтому уют, он должен быть, так сказать, на уровне минимума. Вот это вот. И это и есть, в принципе, главное женское умение создавать уют минимум действий. То есть вот тут что-то, какую-то бегонию, тут что-то, какой-то цветочек, тут что-то, то есть чпок-чпок, да, то есть это вот женская мистическая способность, и все, и уже как-то, так сказать, уют изменился. Сразу, то есть, ну, появился уют, и, в общем-то, без особых каких-то, а если еще скатерть новую купили, так это вообще уже праздник. То есть вот это вот умение от простого идти, естественно, то есть, конечно, излишняя аскетичность тоже враг, то есть незачем излишне аскетировать, но во всем нужно вот чувствовать некоторую вот эту вот грань простоты, никогда нельзя идти по этому пути излишнего комфорта, потому что эффект абсолютно противоположный. То есть здоровая атмосфера – это здоровая, это атмосфера некоторых ограничений. Поэтому если ограничения есть, человек чувствует себя более спокойно, более радостно, более естественно. То есть нет смысла в этих супервложениях каких-то. Так. Достаточно, вот, в общем-то, каких-то простых явлений.
То есть на основе простого нужно создавать хорошие условия. На основе простого. Переизбыток всегда приводит к каким-то болезням. Или сознание заболит, как мы выяснили, или тело заболит, или душа заболит.

Изначально душа является частицей абсолютной истины, и между ними есть вот эта вот связь. Эта связь называется бхакти, безусловная любовь. То есть у нас всегда есть отношения с Богом, но в какой-то момент мы как бы выходим из этих отношений, и мы в строгом смысле не можем оставить духовную реальность, потому что любая реальность, она по сути духовна, потому что все исходит из Бога. Но у нас появляется некое иллюзорное восприятие реальности, когда мы начинаем отождествлять себя с материей. И живое существо, оно выходит из отношений с абсолютной истиной, как бы выходит, для того, чтобы занять его положение. Оно как бы начинает соперничать с Богом. И в этом мире мы становимся такими богоборцами. Бог самый красивый, самый знаменитый, все о нем знают, вся красота принадлежит ему, мы видим, что мы красоту свою сохранить надолго не можем, она от нас уходит, цветы тоже вянут, он самый сильный, наша сила тоже нам не принадлежит, она уходит к источнику, он самый мудрый, самый отрешенный, самый богатый. Это все про него. И что мы пытаемся делать в этом мире? Мы пытаемся как бы занять его место. Ну, если мы спросим, каким ты хочешь быть, насколько хочешь быть богатым? Ну, почему бы не быть самым богатым, да? Где границы? А почему бы не быть самым красивым? Ну, у меня есть такое чувство, я не знаю, может, это не про вас, что самый лучший кандидат на это место – это я. Самый красивый, самый богатый, самый умный. Ну, так, честно, в сердце заглянем в себя, мы это можем все обнаружить, правда же? Ну, и тогда кто я? И на какое место я мечу? И когда мы пытаемся вот в это место занять, мы начинаем как бы пытаться управлять материальной энергией, пытаемся ею манипулировать. И в этот момент мы создаем свою негативную судьбу. Когда мы пытаемся управлять материальной энергией, взять ее под свой контроль и наслаждаться ею безгранично, мы утрачиваем свою свободу, попадаем к ней в зависимость. То есть результат нашего неправильной свободы выбора всегда будет зависимость. Нам дается свобода, нам дается независимость, и эта независимость в наивысшей степени проявляется в том, что мы можем выбирать, зависит ли нам непосредственно от воли Бога и быть с ним в отношениях, или зависит от материальной энергии. Если мы сейчас находимся в обстоятельствах, где мы стеснены материальной природой, это означает, мы сделали ранее неправильный выбор. Результат нашего выбора – это всегда определенный тип тела. И вот мы с вами становимся мужчинами или женщинами. Как отсюда выбираться теперь? Нам нужно научиться правильно выполнять свои обязанности, не злоупотреблять своей свободой, которая выделена нам сейчас. У нас все равно есть какой-то элемент нашей свободы, какое-то пространство. И в самом общем случае это означает, что мужчины должны уметь правильно выстроить отношения с женщинами. А женщины, они правильно выстроить должны отношения с мужчинами. Как правило, женщины, большей частью, они и так все делают верно. Ну, можно сходить на женские тренинги, чтобы узнать, что вы делаете неправильно. Но при этом я совершенно точно убежден, что в большей степени меняться должны мужчины. Почему? Потому что я уже говорил, женщина, она внутренне руководится инстинктивно, она очень чувствует сильную связь с материальной природой. Поэтому и вот в этом модусе она как бы ближе сюда. Мужская же природа, она более независима. Но мужчины свою независимость используют неверно. Например, если мужчина верно использует свою независимость, то есть он начинает быть заботливым о женщинах, и при этом у него есть миссия, он как бы растет, но при этом заботится о женщинах, то он становится что? Он становится, как результат этого, он становится привлекательным для женщин. И тут возникает множество, ну, как бы сказать, искушений. И если он вот эту плоды своей аскезы и усилий он разменивает на удовольствие, то он утрачивает свою силу. И поэтому женская энергия, она как бы, она такая, знаете, она всегда будет для мужчин будет искушением. Почему? Потому что изначально это уже заложено в онтологии самого творения, что материальная природа, она говорит, если ты хочешь жить отдельно от Бога и хочешь мною управлять, пожалуйста, нет проблем, welcome. Но за это ты будешь нести ответственность. И ее задача какая? С одной стороны, стянуть живое существо, душу, удержать в зависимом состоянии. С другой стороны, когда мы правильно выстраиваем с ней отношения, она начинает благословлять и начинает в итоге подводить нас к тому, чтобы эти отношения стали возможны. С одной стороны, материальная природа дает нам тело и условия для того, чтобы мы просто жили в этом мире. У души, которая уходит от Бога, есть тенденция быть независимой от Него. И материальная природа для этого условия создает. Но второе, что она делает, она создает сложные задачи для того, чтобы он в итоге возвращался обратно. Она создает на него давление, подобно тому, как пузыри, вот эти газы в шампанском, бух, выстреливает в итоге пробка, да? Она как бы уходит. Вот точно так же и душа в этом мире, она приходит в этот мир с желанием контролировать и управлять материальной природой. И после того, как она это делает, она запутывается, и материальная природа начинает на нее давить, она привязывается, обуславливается, получает давление, и в итоге начинает думать о развитии.

0: выше варны положение, чем мужчина. Мужчина был кшатри, воин, такой страстный, темпераментный, ему подавай красоту. А женщина была брахмани, интеллектуалка, и она была очень красива. И он стал ее домогаться, эту женщину. Воины, они немножко хотят так, ну как бы, силой взять. Для них женщина как крепость тоже, они все сражаться хотят. Угу. А женщинам нравится, кстати, когда женщину завоевывают, женщина хочет это, также описано. Почему? Тогда женщина чувствует себя необходимой. Говорится в ведах, что для женщины очень страшно, когда она никому не нужна. Поэтому женщина хочет быть кому-то необходимой, нужной. Этот царевич, или ну, человек этой варны, кшатри, воин, он стал атаковать эту женщину, и она увидела, что он просто вожделеет. Она думает, она брахмани, она говорит, он же не знает моих качеств, поэтому он только просто ко мне вожделеет, а значит, это все материальное, все несерьезно. Он сейчас мне наговорит тут всяких вещей. Она была очень разумна, она была обучена. Ее кто-то обучал также в храме, Днепропетровске. И она подумала, нет, мне не нужны эти дешевые взаимоотношения. Зачем им? Зачем я буду подвергать свое целомудрие, свою жизнь такой опасности? С таким человеком не буду связываться. Надо посмотреть, что он привлекает, в чем привлекательность. И она говорит ему, ты же меня совсем не знаешь. Он говорит, да как же, вот я сразу вижу. И начинает воспевать ее качество. Ну, он видит просто тело, да? Поэтому у него все пахнет хорошо. Голод, все отлично, все ему нравится. И она говорит, давай, подождем, через 7 дней приходи, мы опять с тобой встретимся, назначаю тебе свидание через 7 дней. И через 7 дней ты мне скажешь те же самые слова. И он ушел, и он готовился, качался. Купил новый костюм, ботинки. Ну, в общем, круто. А она все 7 дней принимала очень сильное слабительное. И прямо все у ней выходило. И она все, что выходило, собирала кувшин. И через 7 дней она была ужасна. Кожа такая, волосы такие жирные стали. Она стала худая. Глаза потускнели, губы синие, румянец ушел, худая все. Представляете, говорится, ее рвало каждый день по нескольку раз. А, мочегонное, такое, вот. Ну, в общем, все вот эти. Жидкость вся из нее вышла. А человеческое тело, вы знаете, 80% состоит из воды. И вот это все она собрала в этот кувшин. И он через неделю приехал с подарками, на коне. Лэнд Краузер, весь такой одетый, хорошо. Спрыгнул с коня, стучится. И открывает, и он говорит, старуха, где она? Она говорит, кто? А у ней голос изменился, потому что все. Она говорит,
1: кто?
0: Он говорит, ну где моя возлюбленная? Цветы у него, подарки, кольца, серьги там.
1: Она говорит, сейчас я тебе ее принесу.
0: И так, еле-еле этот бак, бачок этот она выкатывает.
1: Иди сюда, это же я, говорю. Я, ты видишь, лотосные глаза, волосы, прекрасный голос, а?
0: Он говорит ей, где же твоя красота? Зараз буде. И он так, он даже не видел, он только... И от его любви не осталось и следа. Так она проучила его и сказала, на, забирай то, что тебе нравилось. И можешь жить с этим очень счастливо. Можешь петь этому баку, какой он красивый, какие там. А меня, пожалуйста, оставь в покое. Ты не мой герой.

всех священных писаниях есть правила, есть определенные правила. Большинство людей даже не знают, что это правило. Например, когда человек читает священное писание, ему кажется это сказкой, или это для тех людей, которые тогда давно жили, а сейчас это уже не работает. Он думает, что это не работает сейчас. Это старое, раньше это Старый Завет, Ветхий Завет. А у нас другой завет уже, понимаете? То есть мы по другим правилам живем. Нет, в священных писаниях написаны правила для нас. Это законы жизни, которые созданы Богом. Все законы не государством созданы, они созданы Богом, понимаете? Если государство не наказывает за то, что ты ушел из своей семьи, бросаешь мужа, бросаешь жену, то Бог за это наказывает обязательно. Раньше в древней культуре за это наказывало государство. Нельзя, законы Бога и законы государства были соединены, потому что правители, они выполняли только волю Бога. Они не жили для того, чтобы там обогатиться, еще что-то. У них была цель, вот вы видели театр, да, царь Видеха, то есть он жил просто для того, чтобы выполнять волю Бога. Хоть богатство кругом, возможности, но он просто служил людям. И люди жили по религиозным правилам, по правилам, которые написаны в священных писаниях. Люди жили. Такая жизнь внешне аскетичная, внутри очень счастливая. Когда человек освобождается от правил священных писаний, то жизнь снаружи становится вроде бы классная такая, она счастливая, вроде бы сладкая, но внутри... А потом снаружи происходит то же самое со временем. Потому что то, что внутри, рано или поздно всегда выходит наружу. Итак, правила даются для того, чтобы человек обрел счастье в этой жизни, обрел Бога. То есть какие-то духовные правила. И есть три типа законов, которые существуют в священных писаниях. Первый тип правил называется «нияма витхи». Означает, что надо обязательно сделать. Если не сделал, значит, будут проблемы. Допустим, в священных писаниях «нияма витхи» говорится, что нельзя бросать своего близкого человека, нельзя бросать своих детей на произвол судьбы, нельзя бросать мужа. Это означает 100% страдания в будущем. Как бы ты ни мечтал, ни рисовал свою судьбу, 100% ты будешь за это отвечать. Это нияма витхи. Или нияма витхи, нельзя грабить чужой дом, нельзя насиловать людей, нельзя убивать, нельзя травить их там и так далее. Нельзя разрушать их счастье, нельзя воровать. Ну, то есть нельзя причинять вред людям, другим живым существам. Это не яма витхи, то есть нельзя. То есть есть правила, которые надо следовать. Раньше этих правил было гораздо больше, что нельзя делать. Сейчас их меньше, но даже этим мы не можем следовать. Почему эти правила нужны? Они нужны для того, чтобы в мире был покой и процветание. Чтобы люди жили счастливо, нужны эти правила. Нарушение этих правил приводит к сильным проблемам в жизни. Сразу немедленно судьба портится.

Нет ничего более возвышенного, чем воспевание святого имени. Нет метода, который превосходил бы воспевание святого имени. Нет более могущественного способа победить все проблемы. Все, слышите вот это слово, это очень важное слово. Все. Неважно, какие у нас. Плохо ли у нас в семье, плохо ли у нас на работе, плохо ли у нас со здоровьем, ничто это не имеет значения. Это способно победить все проблемы. Святое имя Парамвиджаяте означает, что не нужно, чтобы достичь всех этих результатов, прибегать к чему-то еще. То есть, если у нас есть какие-то проблемы, мы можем найти прибежище в святом имени. Можем решить все их с помощью святого имени. Иногда мы думаем, что нужно хорошо повторять святое имя, но нужно еще что-то делать. Там йогой заниматься, пранаяму делать. Психологию неплохо было бы изучить, но астрологию – это просто святое дело. Ну и васту тоже не помешает. Вот если по васту в доме на той стороне, где есть красивый пейзаж, окна не положено, то мы не будем там делать окна, правда? Ну по васту же не положено, потом будет плохо. Вот. Мы иногда думаем, что это все очень важно. Нумерология. О, чего только нет. Аюрведа. Одна чего стоит. Так вот, Шри Чайтанья Прабху этой одной вещи достаточно. Этот метод, который включает в себя все сразу. Все сразу. Вообще все. Ничего другого не нужно. И сама жизнь Господа Чайтанья это подчеркивает. То есть, когда он собрался жениться, в том селении, где он жил, его все любили. Ну, Господа, невозможно не любить, на самом деле. Если бы мы там жили, мы бы тоже его любили. Но нам благочестия не хватило, чтобы родиться там. Вот. И астролог местный, он, прослышав, что тот собирается жениться, тут же говорит, я вам все рассчитаю, все сейчас сделаю. И он начал рассчитывать благоприятное время для свадьбы. И через несколько дней он оказался в ступоре. Он говорит, что в ближайшие 2000 лет нет дня благоприятного для вашей свадьбы. 2000 лет он рассчитал. Нет благоприятного дня. То есть это определенная лила Господа. Это не просто так. То есть это подчеркивает, что Господу не нужна астрология. Ему плевать на астрологию. Что будет все так, как он хочет. А что там с планетами не имеет вообще никакого значения. И если мы становимся настоящими преданными, то для нас тоже не имеет никакого значения. То есть если мы вот боимся... А вдруг вот он нас не спасет? А вдруг он вот он нам не поможет? Вот тогда нам нужна астрология. А если предались уже все, то тогда нам астрология становится не нужна. То есть вот этого метода воспевания святых имен более чем достаточно. И сам по себе метод, он в высшей степени сокровенный. Поэтому в Ведах о нем очень мало говорится. То есть найти ссылки в писаниях на то, что нужно читать мантру, вот именно эту, маха-мантру,